Ретасес, гутиш долынец, рандатенц, дамин тамара. Ретасес, гутиш долынец, рандатенц, дамин тамара. Я стохна гвозр, я манула, я жмнок лидец, лает марарай. يا سحنا غازر جمال ولا يا جمال قليل يا تزايد ما